0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алекс Браун, церковь Слово Истины, Шевагара, Редима Тотас, Дебес Мумсон, Армамс, Калпос, Алексис Браунс, но потесим с Марс Драудзес.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Приветствую вас, братья и сестры!
2: Sveicinu jūs, brāļi un māsas.
1: Сегодня мы будем продолжать эту тему, которую на прошлой неделе мы с вами касались.
2: Un šodien mēs turpināsim iepriekšējās nedēļas tēmu.
1: Я напоминаю, что тема была «Восстави ко мне, и я отвечу тебе».
2: Un es atgādināšu, ka tēma bija «Piesauc mani, un es tev atbildēšu».
1: И давайте чуть-чуть вспомним, что было тогда.
2: Un mazliet viņa atcerēsimies, kas bija iepriekš.
1: В первой части нашей проповеди мы говорили о том,
2: Svētrunas pirmajā daļā mēs runājām par to,
1: как Бог обращается к Иеремии во время его заключения.
2: Kā Dievs vēršas pie Jeremija viņa ieslodzījuma laikā.
1: Как напоминает о своем всемогуществе и призывает свой народ искать его в молитве.
2: Kā viņš atgādina par viņa visu varenību un kā viņš aicina viņa tautu pievērsties atkal viņam.
1: Теперь мы обратим внимание на то, как велико утешение, которое Господь приготовил для Иуды и Иерусалима.
2: Un šodien mēs apskatīsim to, kādu lielu mierinājumu Dievs bija sagatavojis izraeliešiem un Jūdai.
1: Картина, которую видел пророк, была весьма печальной.
2: Un tā aina, ko pravietis redzēja, tā bija bēdīga.
1: Город разрушался.
2: Pilsēta bija sagrauta.
1: Народ страдал.
2: Tauta cieta.
1: А будущее казалось безнадёжным.
2: Bet nākotne likās neusticama.
1: Но именно на фоне этой проблемы.
2: Bet šī visa fonā
1: особенно ярко сияет Божие обещание.
2: Īpaši spoži parādās Dieva apsolījums.
1: Господь говорит.
2: Dievs saka.
1: Смотрите, Иеремия 33:6.
2: Apskatīsimies Jeremijas 33:6.
1: Вот я приложу ему пластырь и целебные средства и исцелю их и открою им обилие мира и истины.
2: Bet iegaumē es sasiešu un dziedināšu viņas brūces. Es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā.
1: Jeruzalim был подобен тяжело больному человеку.
2: Jeruzalima bija līdzīga slimam cilvēkam.
1: Грех поразил народ настолько глубоко.
2: Grēks bija tautu ievilcis tik dziļi,
1: что касалось что болезнь касалась смертельной.
2: Ka šī slimība izrādījās viņiem mirst nāvējoši.
1: Их положение выглядело безнадёжным.
2: Viņu stāvoklis izskatījās bezcerīgs.
1: Человеческие средства уже не могли помочь.
2: Tādi cilvēciski līdzekļi vairs nevarēja palīdzēt.
1: Но там, где заканчиваются человеческие возможности,
2: bet tur, kur beidzas cilvēcīgās iespējas,
1: начинается действовать Бог.
2: Tur sāk darboties Dievs.
1: Он говорит,
2: viņš saka,
1: не о временном обличении,
2: viņš runā ne par tādu īslaicīgu atvieglinājumu,
1: а об исцелении,
2: bet par dziedināšanu.
1: Он не обещает просто скрыть последствия болезни.
2: Viņš neapsola tikai slēpt tās slimības sekas.
1: Он обещает устранить саму причину.
2: Viņš apsola likvidēt pašu cēloni.
1: В этом мы видим важную духовную истину.
2: Un šeit mēs redzam tādu garīgu patiesību.
1: Самой тяжелой болезнью человечества всегда был грех.
2: Ka cilvēces pati vislielākā slimība ir vienmēr bijis grēks.
1: Именно грех разрушил отношения человека с Богом.
2: Tieši grēks sagrāva cilvēka un Dieva attiecības.
1: Именно грех лишил человека мира.
2: Tieši grēks liec cilvēkam būt мира.
1: Именно грех наполнил мир страданиями, страхом и смертью.
2: Tieši grēks piepilda pasauli ar ciešanām, bailēm un nāvi.
1: Поэтому величайшее исцеление, которое предлагает Бог,
2: Tāpēc šī vislielākā dziedināšana, ko piedāvā Dievs,
1: предлагает, касается прежде всего души.
2: Tā visu pirms aizskar dvēseli.
1: Господь говорит.
2: Dievs saka.
1: Я исцелю.
2: Es dziedināšu.
1: Я исцелю их.
2: Viņš saka, es viņus dziedināšu.
1: Он говорит об восстановлении народа.
2: Viņš runā par tautas atjaunošanu.
1: Через покаяние и возвращение к нему.
2: Caur grēku nožēlu un atgriešanos pie viņa.
1: То же самое происходит и сегодня.
2: Un tas pats notiek arī šodien.
1: Многие люди пытаются лишить последствия греха.
2: Daudzi cilvēki mēģina tikt galā ar grēku sakām.
1: Не устраняет его причину.
2: Neakcentējot tā iemeslus.
1: Человек ищет мира, но не ищет Бога.
2: Cilvēks meklē mieru, bet nemeklē Dievu.
1: Ищет покоя, но не ищет прощения.
2: Viņš meklē mieru, bet nemeklē piedošanu.
1: Ищет счастья, но не ищет примирения с Творцом.
2: Viņš meklē prieku vai laimi, bet nemeklē salīdzināšanos ar radītāju.
1: Но настоящий мир начинается только тогда, когда Бог касается сердца.
2: Bet tāds patiesis miers iestājas tikai tad, kad Dievs pieskaras sirdī.
1: Поэтому Господь обещает не просто исцеление, а обилие мира и истины.
2: Tāpēc Dievs apsola ne tikai dziedināšanu, bet arī mieru.
1: Если мы видим, что это удивительное сочетание.
2: Un mēs redzam, ka tas ir tāds pārsteidzošs salikums.
1: Хочу вам сказать, что мир без истины невозможно.
2: Tad es gribu jums teikt, ka miers bez patiesības nav iespējams.
1: Ложь никогда не приносит подлинного покоя.
2: Мели nekad neatnes īstu mieru.
1: Грех обещает свободу, но не приносит, но приносит рабство.
2: Грекс сола брівібу, бет атнес вердзібу.
1: Мир приходит тогда, когда человек встречается с истиной Божией.
2: Мирс iestājas tad, kad cilvēks satiekas ar Dieva patiesību.
1: Именно поэтому полнота этого обетования раскрывается в Евангелии.
2: Tāpēc arī šī apsolījuma tāds pilnīgums parādās evaņģēlijos.
1: Kad prišol Jēzus, через него миру была явлена и истина, и мир.
2: Tad, kad nāca Jēzus, caur viņu pasaulē ienāca patiesība un miers.
1: Jēzus сказал.
2: Jēzus teica.
1: Я есть путь и истина и жизнь.
2: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.
1: И он не сказал. И он же сказал.
2: Un viņš arī teica.
1: Мир мой даю вам.
2: Savu mieru es jums atstāju.
1: Через Христа Бог открыл людям путь к настоящему исцелению.
2: Caur Jēzu Dievs atklāja cilvēkiem īsto ceļu uz dziedināšanu.
1: Через Jesus можно исцелять совесть.
2: Caur Jēzu Kristu var dziedināt sirdsapziņu.
1: Jesus исцеляет и сердце.
2: Un Jēzus dziedina arī sirdi.
1: Он исцеляет разрушенные отношения с Богом.
2: Viņš dziedē ar Dievu sagrautās attiecības.
1: Jēzus восстанавливает то, что было разрушенным грехом.
2: Jēzus atjauno to, ko ir salauzis grēks.
1: Как прекрасно сказано в Псалме 106:20.
2: Kā ir teikts psalmā.
1: Послал слово свое и исцелил их.
2: Es sūtīju savu vārdu, un tas viņus dziedināja.
1: Božie slova papriešdemu abladājēt ētoj izceļējušajai siloj.
2: Un Dieva vārdam piemīt šis dziedinošais spēks.
1: Ano ablišājēt.
2: Tas atvieglo.
1: Ašišājēt.
2: Attīra.
1: Ispravļājēt i vastanāvļējēt dušu.
2: tas izlabo un atjauno dvēseli.
1: Далее Господь говорит.
2: Tālāk Dievs saka.
1: Посмотрите, 7 стих.
2: Apskatieties 7. Pantu.
1: И возвращу плен Иуда, плен Израиля и устрою их, как в начале.
2: Es darīšu citādu Jūdas un Izraela likteni un abas zemes atjaunošu kā agrāk.
1: Plen был, ну, есть один из самых тяжёлых последствий Божьего суда.
2: Un šī trimda bija viena no vissmagākajām sekām.
1: Situācija такова, что народ потерял землю.
2: Situācija bija tāda, ka tauta pazaudēja zemi.
1: Находится без небезопасности.
2: Atrodas nemierīgā vietā.
1: Потерял привычную жизнь.
2: Pazaudēja dzīvi, pie kā bija pieraduši.
1: Много уже не верили, что возвращение возможно.
2: Daudzi jau neticēja, ka atgriešanās ir iespējama.
1: Но Бог говорит о восстановлении.
2: Bet Dievs runā par atjaunošanu.
1: Он обещает собрать свой народ.
2: Viņš apsola savākt kopā savu tautu.
1: Он обещает снова устроить его.
2: Viņš apsola atkal to uzcelt.
1: Он обещает вернуть то, что касалось утраченным навсегда.
2: Un viņš apsolīja atdot atpakaļ to, kas bija paņemts.
1: И вновь мы видим здесь нечто больше, чем просто историческое событие.
2: Un šeit mēs redzam kaut ko vairāk kā tikai vēsturiskus notikumus.
1: Всякий человек вне Бога находится в духовном плену.
2: Visi cilvēki, kas nav pie Dieva, viņi atrodas garīgā trimdā.
1: Кто-то находится в плену греха.
2: Kāds atrodas grēka trimdā?
1: Как мы уже говорили, кто-то в плену страха.
2: Kā jau runājam iepriekš, kāds varbūt ir baiļu trimdā?
1: Кто-то в плену разочарования.
2: Kāds ir vilšanās trimdā?
1: Но Христос пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу.
2: Bet Kristus nāca, lai atbrīvotu tos, kas ir mokās.
1: Евангелие является вестью освобождения.
2: Evangelijas ir atbrīvošanas vēsts.
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
1: Там, где человек видит тупик.
2: Tur, kur cilvēks redz strupceļu.
1: Бог открывает путь.
2: Dievs atver ceļu.
1: Там, где человек видит конец.
2: Tur, kur cilvēks redz beigas.
1: Бог начинает новое.
2: Dievs sāk jaunu.
1: Там, где человек видит руины.
2: Tur, kur cilvēks redz drupas.
1: Бог созидает будущее.
2: Dievs dod nākotni.
1: Сколько раз на протяжении истории Господь доказывал эту истину.
2: Un cik bieži vēstures gaitā Dievs ir pierādījis šo patiesību.
1: Он выводил Израиль из Египта.
2: Viņš izved Izraelu no Ēģiptes.
1: Он возвращал пленников из Вавилона.
2: Viņš atveda atpakaļ trimdniekus no Babilonijas.
1: Он восстанавливал и восстанавливает павших людей.
2: Viņš atjauno pazudušos cilvēkus.
1: Он поднимал и сегодня поднимает сокрушённые сердца.
2: Un viņš gan tad pacēla, gan arī turpina pacelt sirdis, kas ir.
1: И сегодня он остаётся тем же Богом восстановления.
2: Sirdis, kas ir pamirušas, un šodien viņš vēl joprojām ir tas pats Dievs.
1: Поэтому никто не должен считать свою ситуацию безнадёжной.
2: Tāpēc nevienam nevajadzētu uzskatīt savu situāciju par.
1: Если Бог решил восстановить, никто не сможет этому помешать.
2: Tāpēc nevajag nevienu situāciju uzskatīt par bezcerīgu, jo ko Dievs ir izdomājis, to viņš atjaunos un izdarīs.
1: Далее Господь говорит слова.
2: Un tālāk Dievs saka vārdus,
1: которые являются сердцем этого пророчества.
2: Kas ir šī pravietojuma sirds.
1: Būtu vienmātelni.
2: Esiet uzmanīgi.
1: И ощущу их от всякого нечестия их. которыми они согрешили передо мной, и прошу все беззакония их. Jeremijas 33:8 un 33:8.
2: To ļaudis no visiem viņu noziegumiem, ar ko tie apgrēkojušies pret mani, un es piedošu visus viņu pārkāpumus, ar ko tie noziegušies pret mani un ar ko tie atkāpušies no manis.
1: И здесь мы подходим к самой глубокой причине всех бедствий Израиля.
2: Un šeit mēs pietuvojamies tam iemeslam.
1: И хочу вам сказать, что проблема заключалась не только в Бавилоне.
2: Kāpēc par Izraelu nāca visas šīs līkstas, un tas notika ne tikai Babilonijā?
1: Не только разрушенных стенах.
2: Tas nav tikai sagrautas sienas.
1: Не только потерянной земле.
2: Tā nav tikai pazaudēta zeme.
1: Корень проблемы находился в грехе.
2: Šīs problēmas sākne bija grēks.
1: И пока этот корень не будет удален.
2: Un kamēr šī sākne netiks izrauta.
1: Никакое внешнее восстановление не может решить проблему окончательно.
2: Nekāda ārēja apkopšana nespēja atrisināt šo problēmu pilnībā.
1: Внимание.
2: Uzmanību.
1: Бог начинает, начинает из прощения.
2: Dievs sāk ar piedošanu.
1: Сначала очищение.
2: Tad šķīstīšanu.
1: Потом восстановление.
2: Pēc tam atjaunošanu.
1: Сначала примирение с Богом.
2: Sākumā salīdzināšanās ar Dievu.
1: Потом благословение.
2: Tad svētība.
1: Таков Божий порядок.
2: Tāda ir Dieva kārtība.
1: Ещё повторяю.
2: Atkārtoju vēlreiz.
1: Бог начинает с прощения.
2: Dievs sāk ar piedošanu.
1: Сначала очищение.
2: Vispirms šķīstīšana.
1: Потом восстановление.
2: Tad atjaunošana.
1: Сначала примирение с Богом.
2: Visu pirms salīdzināšanās ar Dievu.
1: А потом благословение.
2: Un pēc tam svētība.
1: Таков Божий порядок.
2: Tāda ir Dieva kārtība.
1: Заметим, что Господь обещает сделать это сам.
2: Un Dievs apsola to izdarīt pats.
1: Он говорит, что он сам очистит.
2: Viņš saka, ka viņš pats attīrīs.
1: И что он сам даст прощение.
2: Un ka viņš pats dos piedošanu.
1: Я очищу, он говорит.
2: Es šķīstīšu.
1: Я прошу.
2: Es piedošu.
1: Человек не способен очистить собственное сердце.
2: Cilvēks pats nav spējīgs šķīstīt savu sirdi.
1: Он не способен стереть свою вину.
2: Viņš nav spējīgs izdzēst savu vainu.
1: Но то, что возможно, то, что невозможно человеку.
2: Bet tas, kas cilvēkam nav iespējams.
1: Возможно Богу.
2: Tas ir iespējams Dievam.
1: Полное исполнение этого обещания мы видим во Христе.
2: Un Kristu mēs redzam šī apsolījuma pilnīgu piepildīšanos.
1: Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.
2: Jēzus Kristus asinis attīra mūs no jebkāda grēka.
1: То, что было лишь обещано через пророка Иеремию.
2: Un tas, kas bija apsolīts caur pravieti Jeremiju.
1: Стало реальностью через Голгофский крест.
2: Tas kļuva par realitāti Golgātas krustā.
1: И это огромное утешение для каждого верующего.
2: Un tas katram ticīgajam ir tāds liels mierinājums.
1: Бог не просто уменьшает нашу вину.
2: Dievs ne vienkārši samazina mūsu vainu.
1: Он прощает её.
2: Viņš piedod.
1: Не просто скрывает грех.
2: Viņš ne vienkārši paslēpi grēku.
1: Он очищает от него.
2: Viņš attīra vai šķīsta no tā.
1: Не просто откладывает, он не просто откладывает наказание.
2: Viņš ne vienkārši atliek sodu.
1: Он снимает его благодаря искупительной жертве своего сына.
2: Viņš to noņem nost, pateicoties sava dēla asinīm.
1: Поэтому величайшее чудо Божьей благодати заключается не в восстановлении города.
2: Un šis Dieva apsolījums, tas nebeidz tikai ar pilsētas atjaunošanu.
1: А в восстановлении человека.
2: Bet tas ir par cilvēka atjaunošanu.
1: Наконец Господь говорит.
2: Un beigās Dievs saka.
1: Смотрите, Иеремия 33:9.
2: Apskatieties Jeremijas 33:9.
1: И будет мне Иерусалим именем радости. Именем радости. Похвалю и честью перед всеми народами земли. Аминь.
2: Un tad Jeruzāleme būs man prieka apgarots vārds, tā būs slavas un goda pilna visām tautām virs zemes, kad tās dzirdēs visu to, ko es šai pilsētai labu daru, tās izbīsies un drebēs par visu to prieku un laimi, ko es tai dodu.
1: Когда-то Израиль своими непослушанием бесчестил имя Господа.
2: Kādreiz Izraels ar saviem darbiem lika negodā Dievu.
1: Но после восстановления всё изменилось.
2: Bet pēc šķīstīšanas viss izmainījās.
1: Теперь Божья милость станет свидетельством для окружающих народов.
2: Tagad Dieva žēlstība būs kā liecība apkārtējām tautām.
1: Люди увидят величие Израиля.
2: Cilvēki redzēs Izrēlas varenību.
1: И также увидят больше всего величия Бога.
2: Un pāri visam viņi redzēs Dieva varenību.
1: То же самое происходит и в жизни каждого спасаемого человека.
2: Un tas pats notiek katra glābjamā cilvēka dzīvē.
1: Когда Господь поднимает грешника.
2: Kad Dievs paceļ grēcinieku.
1: Прощает его.
2: Piedod viņam.
1: Изменяет его сердце.
2: Maina viņa sirdi.
1: И даёт новую жизнь.
2: Un dod jaunu dzīvi.
1: Тогда прославляется не человек, а Бога.
2: Tad tiek pagodināts nevis cilvēks, bet Dievs.
1: Церковь существует именно для этой цели.
2: Un draudze ir tieši priekš šī mērķa.
1: Чтобы люди видели Божью благодать.
2: Lai cilvēki redzētu Dieva žēlistību.
1: Чтобы через изменение жизни прославилось имя Господа.
2: Lai caur izmainītām dzīvēm tiktu pagodināts Dieva vārds.
1: Далее сказано, что народы услышат об всех благах.
2: Tālāk ir teikts, ka tautas dzirdēs par visu to labo.
1: Который Бог совершит для своего народа.
2: Ko Dievs darīs savai tautai.
1: И будут усмиляться.
2: Un viņi
1: восхищаться.
2: Viņi būs priecīgi par to, saviļņoti.
1: Другие будут бояться.
2: Citi baidīsies.
1: Но все будут вынуждены признать, что Бог действует среди своего народа.
2: Bet visiem vajadzēs atzīt, ka Dievs darbojas savas tautas vidū.
1: Когда Бог благословляет свою церковь,
2: kad Dievs svētī savu draudzi,
1: она становится подобна городу,
2: tā kļūst līdzīga pilsētai,
1: стоящему на вершине горы,
2: kas stāv kalna galā,
1: её невозможно скрыть.
2: To nav iespējams apslēpt.
1: Её свет становится заметным окружающим.
2: Tās gaismu redz visi, kas ir apkārt.
1: Дорогие друзья.
2: Дорогие draugi.
1: Эта глава была дана народу тогда.
2: Šī nodaļa vēsts tika dota tautai tad.
1: Когда всё вокруг говорило о поражении.
2: Kad viss apkārt runāja par bezcerību.
1: Но Господь говорит об восстановлении.
2: Bet Dievs runā par atjaunošanu.
1: Бог видел будущую славу.
2: Dievs redzēja nākamo godību.
1: Люди видели болезни.
2: Cilvēki redzēja slimību.
1: Бог видел исцеление.
2: Bet Dievs redzēja dziedināšanu.
1: Пусть Господь нас благословит.
2: Lai Dievs mūs svētī.
1: Чтобы мы поняли, что этот месседж, который сегодня он нам передает.
2: Ka šī ziņa, kas mums tiek šodien dota.
1: Мы благодарим ему.
2: Mēs pasakamies viņam.
1: Пусть он укрепит наши сердца.
2: Lai viņš stiprina mūsu sirdis.
1: Эту надежду, которую он нам дал на спасение.
2: Un šo glābšanas cerību, ko viņš ir devis.
1: И чтобы на наших сердцах, на наших умах всегда было все, что мы сделаем, чтобы мы всегда прославили его имя.
2: Un lai mūsu sirdīs un prātos būtu doma, viss, ko mēs darām, lai mēs godinām viņu ar to.
1: Потому что нас Господь благ.
2: Тапец, ka mūsu Dievs ir labs.
1: Amiga.
2: Amen.
1: Amen, amen. И сейчас я хотел бы помолиться.
2: Un es gribētu lūgt.
1: И главная молитва сегодня я хотел бы посвящать это сестра Ирина.
2: Un gribu teikt Irinas lūgšanu.
1: Которая в этой молитве это будет совокупность для тоже для исцеления Лидии и для исцеления Айварс.
2: Un lai tas kalpo par dziedināšanu Lidijai un Aivaram.
1: И молитва Ирина это молитва благодарения.
2: Un Irinas lūkšana ir pateicība.
1: Она благодарит сегодня христианское радио и всех служителей.
2: Viņa pasakas Dievam par Kristīgo radio un visiem kalpotājiem.
1: Sa передача открытое небо.
2: Par raidījumu atvērtās debesis.
1: И sa отвеченной молитвой.
2: Un par atbildētām lūkšanām.
1: Слово, которое было дано Иеремии.
2: Vārds, kas tika dots Jeremijam.
1: Господь дал надежду.
2: Dievs deva cerību.
1: И говорили, что мы молились.
2: Un teica, lai mēs lūdzam.
1: Поэтому через него слово.
2: Tāpēc caur viņa vārdu.
1: Приходит исцеление.
2: Nāk dziedināšana.
1: И приходит изменение жизни.
2: Un nāk dzīves izmaiņas.
1: Господь во имя Иисуса Христа.
2: Dievs Jēzus Kristus vārdā.
1: Проси нас все наши грехи.
2: Piedod mums mūsu grēkus.
1: И с этого мы начинаем свою жизнь перед Тобой, Отец.
2: Un mēs nākam ar savu dzīvi Tavā priekšā.
1: Я знаю, что Ты исцелит нас.
2: Es zinu, ka tu mūs dziedini.
1: Потому что главная причина и первое, что ты просишь от собой, мы пришли к тебе.
2: Un pirmā lieta, ko tu prasi, lai mēs nākam pie tevis.
1: И сегодня мы, приходя к тебе, просим во имя Иисуса Христа о исцелении Лидии.
2: Un šodien mēs lūdzam par Lidijas dziedināšanu.
1: Aivars.
2: Par Aivara dziedināšanu.
1: И присоединяемся с благодарением тебе за все.
2: Un pievienojamies pateicībā
1: tev par visu. Саше сегодня слово.
2: Par vārdu.
1: С эту прекрасную работу, которую сделают на небо, на христианское радио.
2: Par to brīnišķīgo darbu, kas tiek darīts kristīgajā radio.
1: И это все для твоего славы, Отец.
2: Un tas viss ir tavam godam, Tēvs.
1: Amen.
2: Amen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алекс Брод, церковь. Slovu istini šai vakarā, redzīmē atvērtās debes mums un ar mums kalpāja Alekss Brauns no draudzes patiesības vārds.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv